Ну что, друзья, вот мы к вам и вернулись. И это, как минимум, хорошая новость для тех, кто только-только проснулся, кто только открыл глаза и кто собирается прямо сейчас зайти в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова» для того, чтобы оставить нам утреннее сообщение. Рассказывайте, как у вас настроение, что вам снилось, с какой чашечки кофе вы начали свой день, более крепкого, ароматного или, может быть, более слабенького. А может быть, и вовсе вы еще не успели даже выпить кофе и собираетесь делать это вместе с нами. Кстати, это самый правильный выбор. Подключайтесь 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах.

0: Ei, презент, стручению еку вой, буна деменяться. Вместе с нами и Сергей. Доброе утро, банда. Всем желаю позитива.
1: Эста.
0: Да.

0: 28 de minute, nu mai bun timpul ăsta ca să facem un mic voting. Am dat peste un canal și acolo am găsit bunătăți maxime, prieteni. 1, 2 sau 3. Deci dau 5 secunde din câteva,
1: da?
0: Din câteva piese, da? Sunteți gata? 3, 2, 1, prima piesă. Cinci secunde, varianta 1, varianta numărul 2. Da, și varianta numărul 3 sună în felul următor.
1: Итак, куда писать? Я голосую за вариант номер 3.
0: Adică varianta asta.
1: Da, da, за последний вариант эту песню.
0: И самая короткая пьеса.
1: Наверное, даже не помню, когда последний раз слышала.
0: Но да, general, давно. Piesele astea sunt cunoscute cumva?
1: Ну да, да, да, конечно.
0: Sigur?
1: Да.
0: Телеграмул, ТикТокул.
1: Я думаю, очень многие проголосуют, почему-то мне так кажется, за вариант номер 2.
0: Eu cred că pentru varianta numărul 1.
1: Да, я думаю, за 2 многие проголосуют, хотя я прям призываю вас голосовать за третий. Давайте третий послушаем.
0: Așa.
1: Классный трек, правда.
0: Fii atentă.
1: Это окунетесь в воспоминания, ну, у кого это воспоминание?
0: Ну, мы, да, то ай făcut агитация. Агитация la радио nu-i bună. Deci, tu ai zis varianta numărul 3.
1: Ну, мне больше 3 нравится.
0: Да, și toată lumea scrie numărul 3, scrie asta.
1: Dar, e pravda, очень многие написали 2 все-таки.
0: Dar tu nu ți-aduci aminte, gen, erau niște poante pe telefoanele alea vechi cu piesa asta?
1: Da, это трек. Мне кажется, до сих пор у некоторых стоит на рингтоне.
0: Да?
1: Да.
0: Mai mult, nu? Sunt
1: тизеры. Этот трек для очень деловых людей.
0: Да.
1: Да, хорошо.

0: ты?
1: На слух нет. Второй и третий вариант – да, а первый вариант – нет.
0: Да.
1: Поэтому я бы и послушала целиком.
0: Это была песня, например, в 2010, которая была очень тяжелая. Была в

0: Шаланар and Абрамцова.
1: Am găsit câteva fundaluri.
2: Da, хорошо.
1: Да, ай невой?
2: Обязательно. А как без этого? Но я есть такая маленькая опаска у меня, ты знаешь, маленький страх, что сейчас ты включишь какой-то очень крутой трек.
1: Да.
2: Под который никто не будет слушать гороскоп.
1: Я тебе дам 1, 2, 3, 4 варианты, по чем моря у Алич. Da? Cea care este mai neinspirată, nu o cunoști tu, nu o cunoaște multă lume și, adică, ori să asculte horoscopul tău. Prima variantă este asta.
2: Так, листаем дальше.
1: Următoarea. Варианта 3.
2: Это вообще слишком хорошее.
1: Варианта 4.
2: Это классный трек.
1: Așa, care, pe care o alegi?
2: Nu...
1: Le-ai uitat.
2: Da, второй, давай, второй.
1: A doua variantă. Da, a doua variantă probabil este cea mai bună, Iulia.
2: Nu mi-e ana pentru.
1: Deci eu aș vrea să scrie cineva cuvânt cheie. Un cuvânt cheie, de unde este piesa asta? Ah, da, clar, adică pentru fetițe nu prea e reprezentativă piesa asta.

0: Жог де машин, да.
1: Точно, точно, да. Но я не играла в эту игру, поэтому я трек знаю, то есть где-то я его слышала.
0: Да и прям гривая, уйте, я сдал на жмотате пьесы, ту остажусь на зоде фичуара. Соведем, кум осасяуда пьеса та, кум осасяуда хороскопу тэу.
1: Тем более, что, если честно...
0: Если честно,
1: не подходит этот трек. Почему? Потому что, во-первых, сегодня у меня, внимание, друзья, внимание рекордсменам, комитет, банда, у меня сегодня любовный гороскоп заготовлен для вас.
0: Разменяться.
1: Да, да, вот так посреди недели. А почему? Потому что у нас в небе такая звездная, я бы сказала, мощная энергетическая конфигурация, когда Венера и Юпитер вместе могут принести в личную жизнь оптимизм и романтику. Вообще сегодня отличный день для искренних разговоров, для всех знаков зодиака, для укрепления связи и в том числе для новых знакомств, да, для того, чтобы начать новые отношения. У нас, кстати, 10 июня сегодня, если мы берем именно по магии чисел, то десяточка — это всегда про начало, это про что-то новое, это про старт, это про новые эмоции, поэтому сегодня особенно одиноким представителям всех знаков зодиака стоит даже сходить на свидание. Есть шанс, что что-то из этого выйдет, что-то из этого получится.
0: Юля, то ведь скоро шапт чинзе чоп до минуты.
1: Да, ты мне ставишь что-нибудь?
0: А, то время пьеса, я могу дяма, дико, что ты сбуришь, ничего на лесу. Хай, ну что, че наста?
1: Ну все, поехали.
0: Хай, ушор у нас, ушор жигата. Prieteni, pregătiți-vă bine la 8 și 5 minute, finalizăm horoscopul de astăzi.
1: Поехали, друзья, овны, любовный гороскоп. Сегодня овнам следует подготовиться к приятным сюрпризам от второй половинки, потому что сегодня будет витать в воздухе вашей паре романтика, что внесет еще больше чувств и еще больше теплых эмоций. Далее тельцы. Тельцы сегодня сумеют помириться с тем человеком, который был когда-то очень близок, и, конечно же, эта ситуация вас очень смягчит. Близнецам сегодня нужно соблюдать осторожность в отношениях, ведь любой неверный шаг может привести к недоверию и конфликтам. Рак. Сегодня вас может просто захлестнуть чувство с особой силой, чего не стоит противостоять, так как это, в принципе, бессмысленно. Да и вообще звезды рекомендуют вам, раки, просто окунуться в эти эмоции, дать волю чувствам и просто наслаждаться этим моментом. Львы. У вас начнутся какие-то новые отношения, в которых будут в которых вы будете, знаете, вот соблюдать все какие-то прошлые ошибки. Все как-то вы постарайтесь больше не совершать то, что совершали. Но даже если это случится, да, какая-то новая ошибка, не расстраивайтесь, потому что это снова станет для вас опытом, который вы сможете далее имплементировать уже в следующих отношениях. Девы, вам нужно срочно сконцентрироваться на гармонии в отношениях. К любым сплетням, слухам стоит относиться с недоверием. Тем более, что сейчас такой период у вас, девы, когда, знаете, вокруг вас достаточно много шумихи. Весам пора подготовиться к особому интересу противоположного пола, что точно приведет к полезным знакомствам. Вы вообще сияете эти дни, весы, пользуйтесь этим ощущением. Скорпионы смогут решить любые конфликтные ситуации в отношениях, после чего наступит полная идиллия. Стрельцы получат приятные новости от близких людей, а также смогут наконец-то разобраться в своей личной жизни. Козерогам придется научиться романтике в отношениях, поэтому нужно будет провести масштабную работу. Звезды рекомендуют устроить сегодня романтический вечер со своей второй половинкой. Водолеи окунутся в отношения с головой, из-за чего другие дела и заботы останутся в стороне. Это не есть плохо, наоборот, иногда нужно дать волю чувствам. Ну а к завершению, рыбы, пора серьезно поговорить с партнером, решить любые недопонимания, которые обязательно укрепят ваш союз. Сейчас самое время провести искренний разговор. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака.
0: Бине! Апропо, есть ора 8 и 1 минут. Джинглу де ора чика экзакте, да, няца? Record. Dance Radio. Record. Eu credeam că tu începusei horoscopul, zic, mergi bine fără piesă deja, dar tu făceai intro-ul ăla super lung, crezând că eu încă caut melodia.
1: Așa a fost, într-adevăr.
0: Hai să anunțăm că această oră conține plasare de produs. Alături de noi este echipa Max Auto și astăzi jucăm împreună borcanul de 3 litri 078-60-179. E clar care este regula jocului. Cine spune mai multe cuvinte care încap în borcan, încep cu o literă și se găsesc într-o anumită locație, este câștigător. Și trecem la comentarii, la mesaje, la... pentru că puține am reușit noi să citim cu aceste voting-uri din Telegram și din TikTok.
1: Da, хотя достаточно много новых комментариев поступило. Артур Арт здоровается с нами, буна дименяца. И даже отправляет другой Артур, правда уже, целый список песен, которые можно послушать, которые мы давно не слушали в эфире. Есть у нас и от Рины, буна дименяца, Ози Фрумуаса, мулцумеск, мулцумеск, мулт. Мюллер комментяза, зиче Виктор, ту ай дискис, кутия Пандори, да, чева дичен. Nu, asta, Victor astăzi are dispoziție de...
0: Ghedușă?
1: Am vrut să zic eu de un 3

0: Ну, ананас, апельсины, по фруктам пойдем.
1: Ну, по фруктам.
0: Нет, ничего, ничего.
1: Начал же по фруктам. Можно было еще сказать арбуз, абрикос, авокадо. Да. И пойти уже по фруктам, ну...
0: Ну да, да, можно было.
2: Николай, iată, noi suntem trei, putem să îl felicităm pe Artur, care rămâne încă lider. Mersi mult pentru joc, să ai o zi bună.
0: Спасибо, да.
2: Па-па.
1: Попытка не пытка. Ты знаешь, вот стоит... Ну, я скажу, что буква А, она все-таки нелегкая.
2: E ușoară, Юля.
1: Ты знаешь,
2: да orice литера нам лоа, oricum, ceva greu există.
1: Я, например, больше всего... Мы часто дома играем в игру со словами, да? И... Чаще всего, вот я больше всего не люблю, когда попадаются слова на букву А. Потому что их не так... Нет, их, они есть, конечно же, но их сложнее всего придумывать, мне кажется. По крайней мере, мне.
2: Eu am impresia, că litera A are cele mai multe cuvinte. Мне, мне се паре.
1: Нет, знаешь, особенно в этой словесной игре всегда все слова заканчиваются на А. И каждый раз надо придумывать, придумывать. Мне в один момент начинает казаться, что их больше нет, этих слов на букву А. Тем не менее, слова, конечно, можно найти. Минимум 12 штук можно было найти, конечно же, но нужно было постараться. Но в этом и смысл нашей игры. Трехлитровая банка. Пока на данный момент Артур это сделал лучше всего. А ждем ваших звоночков уже чуть-чуть позже.

0: molțel.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mol din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Этим летом выбирай путешествие «Зебра-тур». Заходи на zebratour.md и находи предложения в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию, Испанию и многие другие направления для незабываемого отдыха на море. Выбери тур онлайн на zebratour.md или звони нам 078-326-222.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Молдсел включает лето на калейдоскопе. Сумма студент, у тебя скидка 15% на билеты при оплате Молдсел Visa Card. Еще нет абонемента? Оформи его в любом магазине или онлайн. А карта доступна бесплатно в приложении Молдсел Money. Лови скидку 15% и встречаемся на калейдоскопе 20 и 21 июня. Подробности на molcel.md.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
6: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает в

0: Фонарь энд Абрамцова.
1: Мы в поисках финалистов. Финалистов. Почему-то я сказала в множественном числе, хотя мы ищем одного финалиста. Пока Артур занимает это место. 12 слов назвал он в предыдущем раунде. Сейчас у нас раунд 2. И у вас есть возможность поучаствовать в нем, дозвонившись по номеру 0786-0-1079. Доброе утро.
2: Bună dimineața.
3: Доброе утро.
2: Cine e cu noi?
3: Еще раз.
1: Кто с нами? Как вас зовут?
3: Саша.
1: Саша, откуда звоните? С какого района?
3: В данный момент я нахожусь на Ванинском районе.
2: А не ной. Аша.
3: Так точно.
2: Окей. Александру, регула жокului clară?
3: Павел. Мы играем в трехлитровую банку.
1: Да, совершенно верно. Одна банка, одна локация, одна буква. Ну а ты должен будешь назвать как можно больше слов. Если ты готов, локацию задаю тебе я.
3: Давай.
1: Давай. Это будет спа-салон. Ходил хоть раз в такое место?
3: Спа-салон?
1: Да,
3: спа-салон?
1: Да, да, там, где массажики делают, где можно расслабиться, где на романтик можно со второй половинкой сходить. Представляем себе, что ты попал в спа-салон.
2: Ce găsești acolo? Încape în borcanul de 3 litri și începe cu litera S de la Sasha. 3, 2, 1, go!
3: Care litera?
2: S! De la Sasha!
3: Ue! Значит, палочки, чтобы выдергивать воск из носа. Полотенце.
2: С!
1: Буква С! Саша, буква С от слова Саша.
3: Саша, так меня зовут Паша.
2: Да ладно, я фут С, да ла Саша.
3: Короче, поиграли.
2: Да, per general, adică палочки, чтобы cum выдрынуть из носа, cum a fost...
1: Воск, волосы, да? Ну а что, это был хороший вариант. И полотенце тоже.
2: Ты de la Паша, жукем с de la Саша. Мерси фрумос, саюзи фрумоса. Папа.
1: Вот и поиграли, называется.
2: Да, лям дистрат бине.
1: Да, палочки мне очень понравились.
2: Мы жукаем ку чинева?
1: Да, обязательно. У нас телефон разрывается. Доброе утро.
2: Дняца.
4: Bună dimineața.
2: Cine e cu noi?
4: Sergiu.
2: Sergiu, S de la Sasha.
4: Ia Pașa.
2: Am notat, Sergiu, de unde ne suni?
4: Chișinău.
2: Din ce raion ești originar?
4: Criuleni.
2: Din Criuleni. Mă, n-am fost la Criuleni, dar știu că Nistru pe acolo odată. Este. Da?
4: Da, este.
2: Iată, te afli la un picnic pe marginea râului Nistru și încearcă să umpli borcanul cu 3 litri, cuvinte care încep cu litera...
1: V, de la veveriță, V.
2: Go!
4: Aha. Așa, vine-te... Varză!
2: Poți să spui și cu S.
4: Ia că aici m-ați prins.
2: Bun, Sergiu, două cuvinte noi am contabilizat. Ai fost la Nistru sau de mult n-ai vizitat locațiile?
4: Foarte de mult, când eram copil.
2: Am înțeles.
4: Adolescent.
2: Să ai o zi frumoasă, îți mulțumim pentru apel.
4: Mersi.
2: Pa, pa.
1: Pa, pa. Da, uite, așa se petrece jocul nostru.
2: Uneori cu S, uneori cu T.
1: Uneori cu P.
2: Și uneori cu V.
1: Da.
2: Dar cel mai greu oricum a fost litera A. Cel care a jucat a fost Nicolae?
1: Cred că da,
2: Nicolae. Noi vom reveni cu horoscopul la final de oră. Îl felicităm oficial pe Artur, care este finalistul acestei dimineți.

Рекорд Молдова. По-прежнему приходят от вас утренние сообщения. Галина пишет нам: всем доброго утра и хорошего настроения. Она у нас замечательная, Галина, а в принципе с таким фоновым сопровождением оно и не может быть иначе. Михалыч нас приветствует. Не отца, а бандитус. Всем шикарного дня, всем отличного настроения. Очень плохо со связью у Саши, похоже. Это про предыдущий наш час, про игру, я как понимаю. Есть у нас также от Одажио Игор, Бунадвиняца, Радио Рекорд. И очень аппетитный кусочек тортика. Отлично. Я рада, то, что вы начинаете свое утро с такого хорошего настроения, с вкусняшек, с позитива и, главное, с классных треков, которые звучат у нас в эфире. И не забывайте в том числе и про то, что мы будем ждать ваши звоночки для того, чтобы с вами поиграть в Максим Динтрей Кувинчи. Гоу!

0: Șolănari and Abramțova.
1: Cum era în piesa de mai devreme, for fun, for fun. 0786 0179. Prieteni, vrem să jucăm maxim din 3 cuvinte. Jocul Forța al Iuliei strălucește ca o stea de la Hollywood atunci când aude la radio miercuri ora 9.
2: Da, da, da, любимая моя игра, одна из. Максимум, максим din 3 cuvinte, это та самая игра, которая я или Виктор вам будут пытаться объяснять слова, а вы должны отгадывать, что это за слово там написано на бумажке. Чем больше слов вы отгадаете, тем лучше.
1: Bună dimineața!
3: Da, доброе утро!
1: Cine e cu noi?
3: Andrei меня зовут.
1: Andrei. De unde ne asculți, Andrei?
3: Chișinău, e tot nedaleko от вас.
1: Foarte bine! Înseamnă că intuiția și conexiunea va fi mult mai rapidă. Cu cine joci azi?
2: Alo?
3: Еще раз, как понял.
2: А мы говорим, что интуиция работать будет лучше, учитывая, что ты близко к нам находишься. Андрюш, с кем играть будешь?
3: С вами.
2: Со мной, отлично.
1: Foarte bine, у алегере идеале.
2: Я не зря тут бумажки размешиваю в нашей магической коробочке. И, в принципе, уже все достало себе. Если ты готов, мы можем начать.
3: Давайте попробуем.
2: Так, поехали. Орган, моторчик, человек.
3: Сердце.
2: Да, дальше. Ой, подставка для свечей.
3: Подсвечник.
2: О, канделябр. Дальше.
3: Да, канделябр, да,
2: не пол, а...
3: Не пол, а потолок.
2: Да, молодец, поехали дальше. Так, хорошо. Напиток. Фрукты.
3: Напиток. Сок.
2: Напиток, фрукты. Варить.
3: Компот.
2: Да, дальше. Так, живот. Посередине. Завязка.
3: Пупок.
2: Да, да, да. И не демон, а...
3: Ангел.
2: Да, молодец.
1: Бине, Андрей. 5 cuvinte. În ultima secundă, Iulia Repejor a spus не демон, а... Angel! Bravo! Andrei, 5 cuvinte, e un scor foarte, foarte bun. Să ai o zi minunată!
2: Andriușa, spasibă za igru, это было очень весело, спасибо!
1: Ce comparație! Prin antonime parcă mai ușor, nu? Не демон, а
2: ведьма! Главное соблюдать правила трех слов, да? Максим din 3 cuvinte.
1: Bravo, bravo!
2: Да, вроде получилось.
1: N-am avut nicio obiecție. Alo!
4: Alo, bună!
1: Bună, cine e cu noi?
4: Vadim,
2: îmi dai voie să ghicesc. Cred că vrei să joci cu Victor.
4: Hai, azi cu tine.
2: Hai.
1: Iulia azi nu are bine cu intuiția. Nota 2 jos.
2: Nu,
1: Vadim.
2: Ты знаешь, главное, чтобы я слова нормально объясняла, остальное не важно. Я,
1: пригласить.
2: В принципе, готова. Я тут себе достала огромную охапку листочков. Все перемешиваю. Вадим, если ты готов, мы можем начать.
1: Ешь гата?
4: Поехали.
1: Вадим, dacă zici cuvântul care trebuie strigat înainte să înceapă jocul, ai un punct de la mine. Ce cuvânt trebuie să strigi înainte să înceapă jocul?
4: Starbucks.
1: Aha, e ok. Bun, usturoi.
2: Hai, deci, rapper, нет, это очень... Нет, это сложно. Нет, рэпер, девятая миля.
4: Эминем.
2: Да, молодец. Поехали дальше. Музыка. Большое скопление людей.
4: Концерт.
2: Фестиваль. Дальше. Зима, осень, весна. Весна.
4: Лето?
2: Да! Поехали дальше. Кафе.

0: фестиваль не назвал, к сожалению. Сказал концерт, но все же это две разные вещи. Концерт — это концерт, фестиваль — это фестиваль. Поэтому пять слов у нас. И, кстати, ты пока догнал, получается, предыдущего нашего участника, который тоже назвал целых пять слов.
1: Браво, браво, браво. Ози минуната.
0: Папа, мерси пентружок. Это было хорошо. Это было хорошо, я аж согрелась. Мне приходится сейчас раздевать рубашку, потому что и вправду очень-очень жарко. Я переживала, особенно за последнее слово. Думаю, ну отгадает или нет, отгадает.
1: Мы здесь фестивал.
0: Да.
1: Когда мы здесь фестивал, я умру кумбаку маратон с... Să explic și îmi venea

0: принципе, правильно то, что мы не засчитали это слово, но и, соответственно, сам Вадим не отгадал, потому что я сказала там целых 4 слова.
1: Да-да-да.
0: Да-да-да, так получилось, так вырвалось.
1: Айтришат.
0: Поэтому, в принципе, то, что не сосчитали, и то, что неправильно Вадим отгадал, тоже хорошо. Как бы ты объяснил фестиваль?
1: Фестиваль?
0: Да, так, чтобы люди поняли, что это не концерт.
1: Артист, мульт, сцена.
0: Концерт. Все равно приходит в голову концерт именно, а не фестиваль.
1: Весь к фестивалю мой мульт артист.
0: Exact. Și cumva e mai specific, da? Pentru că concert, poate fi și un concert de muzică ușoară, poate fi și un concert de muzică clasică. Festivalul are o specifică, da? E atunci când sunt invitați mulți artiști.
1: Când
0: și are o tematică, nu?
1: Pe o tematică, da. Concertul poate fi a unei trupe, a unei interprete sau a unui interpret, cumva. Ăsta este concert festival.
0: E mai complicat cuvântul ăsta.
1: Hai să dăm reclamele. Dăm reclamele și revenim.
2: Record. Dance Radio. Реклама. Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com. Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldingcon Bank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikob.md.
3: Лучший интернет тот, о котором не задумываешься, потому что он работает хорошо. Уже более 23 лет Starnet предоставляет стабильный интернет и интерактивное телевидение. Сейчас во всех районах Молдовы. Starnet – это доверие тех, кто уже с нами. Подключайся легко на starnet.md.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
5: У вас еще есть шанс выгодно закрыть

0: Мебельный вопрос на Numina Expo Mobile. Вас ждут кухни, решения для дома и призы. Главный приз – кухня за 10 тысяч евро. С 11 по 14 июня на Moldexpo.
1: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

0: Mari and Abramțova.
1: Facem totalurile pentru această oră de joc în care eu am fost un spectator foarte cu minte înțelegător și asumat, iar Iulia a transpirat împreună cu voi, Andrei, Vadim și Alex. Da? Doi participanți au luat un scor foarte bun, adică același scor, 5 cuvinte, e Andrei și Vadim, însă, iată, Alex a reușit două cuvinte să ghicească, fiind în explicația Iuliei. Noi vă felicităm, acum pot să înțeleg, indiferent de premii sau se joacă for fun, voi vreți să participați în jocurile pe care le avem de la 9 până la 10. Pentru asta un respect aparte și vă mulțumim foarte mult pentru receptivitatea dumneavoastră.
2: Ну, а мы, в принципе, нашу игру максим день 3 кувинти заканчиваем на этом. С вами повторим все заново уже в следующую среду. Ну, и нам остается вам только сказать спасибо за то, что вы каждый раз проявляете интерес, даже если мы сегодня играли с вами for fun. Тем не менее, наши телефоны до сих пор звонят. Вот до сих пор и одна, и вторая линия звонит. Это значит, что у вас есть интерес к этой игре, за что мы вас и благодарим. Огромное вам спасибо за то, что каждый раз вы с таким же энтузиазмом дозваниваетесь, с таким же энтузиазмом пытаетесь отгадать слова и поучаствовать в нашей игре «Максим Динтрейк Увинти». Одна из моих любимейших.
1: Да.
2: Да, стоит это сказать. Наверное, это и так видно и понятно. Но чует мое сердце,
1: care
2: что...
1: Жокул мео, каре мие, ята, штии, ка ел сун труп и суфлет пентру ел.
2: А, наверное, это алфабету.
1: Алфабету.
2: Да, это прям
1: uno,
2: твоя такая, которую
1: лунь.
2: Ты прям обожаешь.
1: Да.
2: Вот. И... фарварианте.
1: Фарварианте?
2: Да, ты всегда за нее...
1: Да, да, мне плаче. Ну, в компарации с жоку ала де интуиция, по которой, да, сигур фарварианте мне бун, да, плей-оффу, адор плей-оффу.
2: Ну да, adică но плей-офф, да, мне кажется, нравится всем, без исключения.
1: Что тебе плаче?
2: Очень.
1: Înseamnă că mie nu-mi place.
2: Да, приятели,
1: хай să дам джинглу de ora exactă, nu de altfel, dar este 10, fix. Dance Radio. Da, și dacă e 10 fix, am pregătit o piesă și câteva comentarii. O să înțelegeți despre ce vrem să discutăm astăzi.
3: Лето, солнце, жара. Лето, солнце, жара. Танцуй до утра.
1: MC Becker zice: когда на море едете, коллеги? Mai sus comentariu. Mai jos. Salut de la Roma, Alexandru și un alt Alexandru transmit fotografie. Deci iarăși e vacanță. Mai sus, da, mesajul Odajiu Igor: добре утречка, нас объединяют любовь, семья, работа и, конечно же, Radio Record. Мы просыпаемся, работаем, радуемся жизни, проводим время с близкими, а любимое радио всегда рядом, создавая настроение и объединяя тысячи людей. Prieteni, așa comentarii ne-au inspirat pe noi să vă întrebăm, să ne recomandați încotro să o apucăm noi vara asta. Nu cu bani mulți, așa, să fie ok, dar și odihna să fie pe măsură. Eu recunosc că anul ăsta renunț la varianta Turcia. E, ai renunțat eu.
2: А почему? Ну, все, надоело, одно и то же.
1: Ну, как мама обосит, foarte frumos, e faină vacanța, vreau altceva, o odihnă din aia activă în care eu să caut mâncare, dar nu să fie la fiecare colț chiar. Ну, unde te întorci, mă, acolo îți dă de mâncare, chiar așa?
2: Ну, это Турция, детка, знаешь, как говорят, поэтому, да, такой отдых тоже порой иногда нужен, но я согласна, что обязательно нужно, чтобы на смену такому отдыху приходил и более активный, например, как... поездка в Грецию, что я тебе рекомендовала чуть ранее, потому что вот для меня Греция — это всегда про какие-то приключения, про разные пляжи, про разные даже какие-то виллы, отели, где про, ну, про, знаешь, такой активный отдых, где нужно ходить, где нужно самому что-то искать, исследовать. И ты очень правильно, кстати, сказал то, что там нужно искать самому еду, потому что не везде.
1: Прямо пик де Робинзон Крузо.
2: Вот. Тогда тебе, я считаю, что тогда тебе обязательно нужно поехать в Грецию. Тем более, что там много красивых пляжей.
1: Е о проблема, Жуленка, е о проблема. Ты ворбеште акум де о вакансе, в каре це мерку машина.
2: Да.
1: Ну, ма, я онколо мерк. ентузиasmat frumos, dar înapoi nu mai vreau să mă merg 28 de ore, 30 de ore.
2: Nu,
1: este
2: și priclucenie.
1: Da, nu chiar așa.
2: Ты же Робинзон Крузо.
1: Я приключёванный, dar nu chiar așa, Julienka.
2: Но не настолько, да? Ну, тогда тебе, не знаю.
1: Cu avionul, deci cu avionul, da. Să iau, e posibil acolo să iei mașină în chirie?
2: Da, конечно.
1: А, да, așa super idee.
2: Вот, вот тебе и выход из ситуации. Можно и так. Нам интересно, вы, наши дорогие радиослушатели, банда Радио Рекорд, куда вы отправляетесь этим летом на отдых? Отправляетесь ли вообще? Пишите нам об этом. Сейчас мы создадим публикацию с нашими симпатичными голосами, хотела сказать, но не голосами, а лицами на этот раз, чтобы вы смогли зайти и обязательно откомментировать нам эту публикацию. Рассказывайте, куда вы едете на отдых, что собираетесь делать. Я, кстати, я уже запланировала свой отдых. Даже ближайшие два отдыха я запланировала.
1: Primul săptămâna viitoare?
2: Da, da, у меня прям июнь, у меня максимально...
1: La mine tot e планификат, așа, primul.
2: Июнь у меня максимально активный будет, потому что получается поездка, потом я приезжаю, немножечко отдыхаю, и опять поездка. Представляешь себе?
1: Ну, стой, стой un pic, tu acum ai încurcat. Mobilizează-te, Julienka. Tu pleci lunea viitoare.
2: Так.
1: Да?
2: Это мы вместе едем.
1: După care не отдыхаю, а работаю.
2: Работаю, точно.
1: Deci nu una cu cealaltă.
2: Работаю, но недолго, чуть-чуть, буквально недельку работаю, и потом опять отдых.
1: Peste o săptămână iar mă lași?
2: Да.
1: Да, încotro, ce ai cumpărat?
2: Ну, расскажу потом, ты прям хочешь все сразу, chiar din prima intervenție. Stai, bun, că dă-mi pace să fac o intrigă, ceva.
1: Dar stai, dar singur acolo poți nici nu-mi povesti, ne-am înțeles. Dragilor, noi cumva în Telegram creăm postare și vă rugăm în comentarii să ne scrieți, să ne recomandați hotele, recomandați-ne, gen, dacă e vreo insulă, deci dați-ne și denumire așa, concretă, să știm, eu să știu ce analizez. Iulia deja nu analizează nimic,
2: n-o să spun,
1: eu n-a ascult și...
2: Я все равно еще в мыслях, ты знаешь, у меня есть три локации, которые я очень хочу увидеть, которые я каждый год говорю, вот на следующий год я вот именно туда поеду. Вот честное слово, три локации, я вам про них расскажу, но тоже в следующем выходе, так, чтобы всех заинтриговать немножечко. Кстати, все три локации находятся в Европе.
1: Кумаре Софера.
2: О?
1: Ага, мы înțeles. Клар, джен Спания, Португалия.
2: Ну, я расскажу потом, Италии. Потом. Ты пока подумай, подумай.
1: Eu mă gândesc. Apropo, dragilor, așa cum s-a menționat până la următoarea intervenție, la minutul 22-23, vrem recomandările voastre. Așa cum am spus și mai devreme, spuneți-ne țări, hotele unde ați fost, v-a plăcut, să știu eu măcar ce să analizez. Recomandarea care vine de la persoane este cea mai de încredere ce poate să existe, da? Din gură în gură e cel mai credibil. Prin experiența voastră ați trecut și acum poate merg și eu acolo unde ați fost voi. Rămâneți cu noi, revenim în următoarea intervenție și o piesă forță și postarea în Telegram chiar acum.

0: revenit în Telegramul nostru Radio Record Moldova, da? Ne puteți scrie care sunt acele locații unde vara e vară, vacanța devine o adevărată plăcere. Puteți avea și câteva fotografii Iola Mare și Julienca. E clar cum îmi place mie să mă fotografiez și Iulia a ales o fotografie, cred că vreo, așa să nu zic prea mult, vreo 10 minute, 15.
1: Но я искала что-то, что подойдет для нашего телеграм-канала. Не буду же я выставлять вот во всей красе фотографию в купальнике.
0: Да спонем
1: все-таки
0: где?
1: У нас есть дети на нашем телеграм-канале.
0: А шаши?
1: Не, ну нормальная фотография.
0: Да, что
1: что, ты, что тебе не нравится?
0: Че фотографии ай фи инкаркат? În costum de baie e fotografie absolut normală.
1: Da, но есть разные купальники. Более открытые, менее открытые. Поэтому нужно выбирать. Я, например, люблю загорать так, чтобы загорало все. Чтобы ага. было...
0: Купальника нету.
1: Купальник есть, но маленький. Ну что?
0: Păi și cu acest costum de baie, tu
1: нет.
0: pe plajă.
1: Ну да,
0: și
1: да.
0: oameni mulți pe плаже.
1: Adică бывает. Acolo Смотря nu какие este, пляжи, Виктор. Пляжи бывают разные.
0: А, е, așa, да. Dar unde, în ce locație, nu, n-ai zis? Țara.
1: Именно эта фотография, которую я выставила, это в Турции, в которую ты не планируешь ехать этим летом. Это так, Сиде.
0: А мы интерес. А фос бине?
1: Да,
0: очень. Кетани урма.
1: Ой, это года три назад, наверное. Но мы в этот отель едем практически каждый год. Каждый год едем в него, нам очень нравится, мы очень довольны, поэтому возвращаемся туда практически как домой. Вообще,
0: putem
1: Турция нам нравится.
0: Această oră conține plasarea de produs în cazul în care ne scrieți denumiri de locații, nu știu, gen hotele, baze de odihnă, noi anunțăm că pot fi aceste informații inclusiv la radio spuse. Sunt recomandările voastre, fiecare își face alegerea în funcție de ce preferințe au.
1: Кстати, чуть ранее мы говорили про Точнее, я сказала, что есть у меня три топ-локации, да. в которые я очень хочу поехать. Все они находятся в Европе. И даже одну из них уже кто-то написал в нашем телеграм-канале, правда, под публикацией с первого часа. Но, тем не менее, там есть название этого места. А именно написал нам Сергей Затик, песня «Доус автомин мерчемон Калабрия Ламари». Ах, как я хочу в эту Калабрию!
0: Испания?
1: Нет, это Италия. Самый-самый низ.
0: Калабрия?
1: Да, самый низ Италии. Там очень красивые пляжи. Калабрию называют еще Мальдивами Италии, да, угу. потому что там очень такой песочек, знаешь, он практически белый, мраморный. Соответственно, пляжи выглядят почти как мальдивские. Вода очень теплая, очень красивая природа, очень много зелени, очень много птиц, очень много фруктов. Ну, рай на земле, так называют Калабрию. Я туда очень давно хочу. Каждый год говорю, вот поеду, вот в этом году поедем, вот в этом году, а потом появляются какие-то другие планы, и, к сожалению, мы никак не попадаем в эту Калабрию. Но я уже мысленно вместе с Сергеем, ну, поймите это правильно, мысленно с Сергеем в Калабрии.
0: В маленьком купальнике.
1: Да нет, Виктор, не так. Ну, в одной и той же локации, ага. это я имела в виду.
0: Аша, Калабрия 1, 2.
1: Да, Калабрия это 1. 2. Я буквально вчера увидела видео где-то 2009 года, или, может, 2010, когда есть такой диджей, наверное, абсолютно все его знают. Так, подождите, как же правильно дать вам такую подсказочку? Так, секундочку. Дай мне одну минутку, Виктор. Я хочу просто найти и показать тебе.
0: Да, я не сказал ничего, адыгай, тот тимпл дин луме, пына вине реклама, 3 минуты ай. Între timp, Andrei zice, bune, sâmbătă plecăm, da, spre Grecia, Halkidiki. Am fost anul trecut și mi-a plăcut. Sunt locuri superbe, recomand, dar din experiența altora care au fost în Lefkada, e mult mai frumos acolo. Recomandați-mi, dragilor, undeva unde cu avionul. Avionul, zbor cu avionul 2 ore, maxim 3 ore am zburat. Acolo aș putea să iau o mașină în chirie și să mă odihnesc frumos. Nu vreau cu mașina. Până în Grecia 20 și cât de ore?
1: 8? В зависимости куда, потому что если это Таса, то это 24 часа максимум, я думаю.
0: Adică mă pornesc acum la ora 11, mâine la ora 11 ziua.
1: Da, tu уже там купаешься на Golden Beach, где-то. Да, кстати, Таса очень красивый остров. Мы там были, с удовольствием хотим туда вернуться. Он находится ближе всего и безумно красивый, поэтому это прям рекомендация.
0: А Юань, сбор около?
1: Вот не знаю, честно, потому что мы на машине, потом на пароме. Кстати, пока плывешь на пароме, тоже очень красивые виды открываются. Прям...
0: Баста, а кутрену?
1: Потом метро, потом такси, метро, потом самокат, да, потом велосипед. Да, да. Итак, локация номер 2. Это в конце.
0: Аша.
1: Первая локация — это Калабрия. Вторая локация — это место, где я еще не была, но очень хочу туда попасть. Меня когда-то вдохновило видео, которое я нашла. Это видео все-таки 2009 года, когда известный диджей, которого зовут Дэвид Гетта, просто наполнил целый самолет и полетел на Египет.

0: Пирей.
1: На рекорде.
2: Ca atmosfera să fie atmosferă pentru tema aleasă în această dimineață, am ales melodia asta. Veselă, de vacanță. Și cadeți cu mesajele voastre, recomandările vacanței 2026. Sergiu transmite fotografie, zice, nu ați plecat niciodată probabil la plaja Vasiliki. Vasiliki.
3: Это в Греции?
2: Да, cred că. Prima dată așa ar fi plaja Victoriki Vasiliki, da? Mă, ce frumos sună! Dar și fotografiile ca atare sunt tare drăguțe. E și verdeață, e și plajă nisipoasă, mare, corăbioare, foarte bine. Ne faceți poftă de vacanță. Plaja Catisma. Catisma, așa e? Мама.
3: Вау, какие красивые. Да, Порто Катики, кстати, очень известный пляж. Я не была лично там, но видела фотографии. Это находится на другой стороне Греции, дальше всего. Поэтому, в принципе, я там не была. Хотя в Греции я была в дальней, одной из дальних точек, да. Это там, где тот самый затонувший корабль. Это Закинтос, да. Закинтос, Закинтос, кто как называет остров. Очень тоже очень красивые виды. Вообще, Греция, на самом деле, очень много мест там есть, которые можно увидеть, которые можно посетить, в том числе с какой-то исторической ноткой. Поэтому, если кто-то еще и думает или еще не был в Греции ни разу, я считаю, что обязательно надо. Но я быстренько хочу рассказать и про третью локацию, которую хочу посетить. Да, я уже говорила то, что первая — это та самая Калабрия, вторая локация — это Ибица, а третья локация, как бы это ни звучало бы банально, но я никогда не была в Монако. Я хочу увидеть в том числе Монако, там есть и море, поэтому вот у меня вот такое пожелание. Монако.
2: La mine cașcaiu и парката mai jos la radio. Liber, adică miros de Monaco.
3: Поехали, да?
2: Nu, no, dacă vrei să vezi mașini așa frumoase, la mine Nissan-ul e mai jos cumva.
3: Единственный Монако, в котором я была, это был клуб. Ты помнишь клуб Монако?
2: Да, да, pe calea Moșilor.
3: Moșilor, да, да.
2: Dar nu mai e acum.
3: Нет, уже давно его нету, но когда-то он был очень даже популярный.
2: Probabil în acel club se auzea și piesa.

0: Тит Синатуре. Концерт в The Weeknd.
1: Да, очень завидую тем людям, которые попадают в этом году на концерты The Weeknd. У нас тоже знакомые едут в Амстердам, но, к сожалению, мы не попадаем по датам. Хотя я очень хотела, я очень ждала этот тур, но у нас как-то не срослось с ним в этом году, потому что в момент, когда он в Европе, мы едем на море, потом мы возвращаемся, у нас там есть семейные торжества, которые мы не можем пропустить, и именно в эти даты у него концерт. Поэтому, к сожалению, к моему большому-большому сожалению, но я не попадаю, хотя это один из тех артистов, на чей концерт я очень мечтаю попасть.
2: Dance Radio.
3: Рекорд.
2: Реклама.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni. Cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii. La doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
6: Строишь или делаешь ремонт? В «Экопрофиль» найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии, а поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на «Экопрофиль.МД».
7: Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин лайв 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
9: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
10: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.МД.
11: Срочные новости! Лето замечено в торговом центре «Атриум». Приметы, яркое настроение, выгодные покупки, детские развлечения и счастливые посетители. Приходите, проверьте лично. «Атриум». Лето начинается здесь.
12: Molțel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Molțel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Molțel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe molțel.md.
13: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
1: Dance лето!
2: На рекорде.

0: презенте.
1: Только, пожалуйста, не говори, оставьте плюсик, кто бы тоже так
0: ставьте
1: хотел.
0: Плюсик, кто
1: Виктор,
0: так
1: не
0: хотел.
1: Надо. Я понимаю, что сейчас очень много плюсиков придут,
0: да
1: конечно же.
0: Да паты не чуну.
1: Ну, может быть и нет.
0: Но смотри,
1: пока есть, кстати, очень много комментариев, которые мы не успели зачитать. Но я хочу зачитать комментарий от Сани, который написал: в этом году буду загорать на работе. Я уверена, что у многих из вас такие ситуации на данный момент, да, потому что либо работы очень много собралось, может быть, вы копите на что-то большое и не хотите сейчас тратиться на какой-то отпуск, да, может быть, вам надоело, может, в этом году вы хотите свой отпуск потратить именно на вот такой тюленей отпуск, лежа дома, смотря телевизор, кушая вкусняшки, и это тоже своего рода отдых, да, ведь...
0: Маре отдыхне, асте отдыхне ин маре фел.
1: Забыл упомянуть один маленький нюанс.
0: Да.
1: Что для всего этого жену тоже надо куда-то отправить на неделю.
0: Да, сингур.
1: Тогда жену надо отправить для того, чтобы вот так отдохнуть.
0: Știi cum se
1: нужно потратиться.
0: Dacă vreau să merg gen într-o altă cameră, cumva soția îmi găsește, trebuie să aduc ceva sau să vin cu ceva. Ori, adică am treabă. Deci când merg eu pe treburile mele într-o altă cameră, pur și simplu am și treaba soției pe care trebuie, da, cumva. Adu-o, dacă totuși merge acolo, vine cu niște apă minerală înapoi.
1: Asta e deja e logistică, Victor.
0: Da, logistică, dar cum să nu? Uite, pe TikTok, Filip Covalenco și el pune plus. În Telegram, crazy, te susțin, Victor.
1: Это ты еще не объявил. А вот если объявишь, то я уверяю, плюсиков будет очень много. Я знаю то, что мужчины предпочитают такой вид отдыха. Вот, а чтобы их оставили в покое, чтобы их никто не трогал, и чтобы они посидели в тишине, наигрались в свои игрушки.
0: Да.
1: Насмотрелись телевизора.
0: И парка ауд дежа сунет уэлла. Welcome to Mobile Legends. Парка лауд дежа сингур стынд ку ниште мункарика, аша.
1: Вот, пожалуйста.
0: Bun, lăsând gluma la o parte, e ok, e în ordine și atunci când merg la mare undeva, dar preferința e preferință. Noi vă mulțumim mult pentru această dimineață de miercuri, dragilor, 10 iunie. În curând ajungem la jumătatea primei luni de vară, dar până să gândim noi așa mai negativ, voi caperii vă strigă:
1: ciao!

0: Реклама.
1: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели. По доступным ценам. А еще современный электротранспорт. Электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
4: У вас еще есть шанс выгодно закрыть мебельный вопрос на Numina Expo Mobile. Вас ждут кухни, решения для дома и призы. Главный приз – кухня за 10 тысяч евро. С 11 по 14 июня на Молдэкспо.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
5: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Р

А сейчас сколько стоит запустить авторский трек на радио? У нас тут Радио Рекорд Дэнс Радио и наши миксы. Салют, Луи Андрей Балуц, Буна Санта Кристина де ла Коста, как до обычай. Привет, Оксанке, де ла Валерий Резник. Де ла Валерий.

Și ne apropiem de finalul acestei ore, așa că mai scrieți mesaje toți cei care mai au câte ceva de spus și pe canalul nostru de Telegram și pe TikTok. Uite, de exemplu, Alina Golodnicka spune: "С днём рождения новой семьи! Мы в свадебном настроении! Всем привет! Поздравляем, Алиночка, с новой семьёй!" Да, это была свадьба, да, у вас, как это называется? Луна де Мьере, да? Медовый

0: Медэ. Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
1: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Лучший интернет тот, о котором не задумываешься, потому что он работает хорошо. Уже более 23 лет Starnet предоставляет стабильный интернет и интерактивное телевидение. Сейчас во всех районах Молдовы. Starnet – это доверие тех, кто уже с нами. Подключайся легко на starnet.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
4: Строишь или делаешь ремонт? В «Экопрофиль» найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии. А поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на «Экопрофиль.МД».
5: Crosser, libertatea mișcării fără ambutiaje, biciclete pentru copii și adulți, modele MTB, urbane, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau Petrican 31.
6: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
7: Молд Сейл включает лето на калейдоскопе. Слумо студент, у тебя скидка 15% на билеты при оплате Молд Сейл Виза Карт. Еще нет абонемента? Оформи его в любом магазине или онлайн. А карта доступна бесплатно в приложении Молд Сейл Мани. Лови скидку 15% и встречаемся на калейдоскопе 20 и 21 июня. Подробности на moldsale.md.
8: У вас еще есть шанс выгодно закрыть мебельный вопрос на Numina Expo Mobile. Вас ждут кухни, решения для дома и призы. Главный приз – кухня за 10 000 евро. С 11 по 14 июня на Mold Expo.

0: Музыка.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: Диджей Райский.